меня. Меня! Мибисау, Эбиокра, науцу меня. А я бы офер! Вот это, Фаудин! Но, Фаудин, мы не можем вас